душим о снах. Он меня ночас рекао, напилась и с ним. Дох сам той кучи чекао, и шта ћемо сад? Како да опростим вам грех, чутимо сви, јер